0: станції. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: по пути с Казак FM.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь, тылом ты моим была. Боже, мысли уведи, у кого любовь моя засыпает на груди.

ты, милая, смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир наступит, я вернусь.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что это за орел на монетке?
3: Это герб России, дочь. Символ нашего государства. Он нужен, чтобы, например, отличить монеты нашей страны от других. Еще он используется в государственных печатях, которые ставят на важных документах, чтобы подтвердить, что они настоящие.
0: А почему у орла две головы?
3: Это означает, что наша страна расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. А широкие крылья орла укрывают нашу большую страну. Он как бы парит над ней. А на груди у птицы всадник, который копьем убивает змея. Это Георгий Победоносец. Он покровитель Москвы, столицы нашей родины.
0: А где флаг?
3: Флага на монетках не бывает, потому что в металле невозможно показать разные цвета. Обычно флаги поднимают над зданиями, где находятся органы власти, на центральных площадях городов, во время спортивных соревнований.
0: А дома его можно повесить?
3: Конечно. Это будет означать, что ты любишь свою страну и гордишься ею. Многие вешают или ставят небольшой флаг России в машине или на рабочем столе. Ты помнишь, кстати, цвета нашего флага?
0: Белый, синий и красный.
3: Правильно. И у каждого цвета свое значение. Белый — это чистота, мир и благородство. Синий — духовность и постоянство. А красный — сила и пролитая за родину кровь. На каком-нибудь торжественном мероприятии, когда поднимают флаг, обычно звучит еще и гимн России.
0: А я его знаю. У нас есть флаг. Давай поднимем и споем.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: 101.3 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Домбра – казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Корпус, шейку и головку изготавливают из твердых пород дерева. Струны традиционно были из жил животных. Сегодня различают два вида домбр. Западная имеет грушевидный корпус, длинную тонкую шейку и головку в виде лопаточки. Восточная – треугольная или лопатообразная с более короткой толстой шейкой. На домбре исполняют свои собственные песни и легенды народа. Ни один праздник не обходится без этого музыкального инструмента. Большой популярностью у казахов всегда пользовались состязания домбристов и кукольный танец «Серый козел». Деревянные фигурки козликов устанавливали на подставке и нитками соединяли с пальцами правой руки музыканта. Во время игры козлики в такт пьесе прыгали и делали другие забавные движения. Домбра настолько любима народом, что первое воскресенье июля в Казахстане сделали ее национальным днем. В 2003 году самый масштабный урок домбры в республике вошел в книгу рекордов Гиннесса. На национальном инструменте сыграли около 1000 учеников одновременно. В Казахстане считается, что на домбре должен уметь играть каждый житель, потому что она — душа народа.
2: Люба, братцы, 89.5 FM в

прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

0: старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо?
1: Казак FM.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Руслантик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Я люблю тебя.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Радиоканал Казак ФМ зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что это за орел на монетке?
3: Это герб России, дочь. Символ нашего государства. Он нужен, чтобы, например, отличить монеты нашей страны от других. Еще он используется в государственных печатях, которые ставят на важных документах, чтобы подтвердить, что они настоящие.
0: А почему у орла две головы?
3: Это означает, что наша страна расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. А широкие крылья орла укрывают нашу большую страну. Он как бы парит над ней. А на груди у птицы всадник, который копьем убивает змея. Это Георгий Победоносец. Он покровитель Москвы, столицы нашей родины.
0: А где флаг?
3: Флага на монетках не бывает, потому что в металле невозможно показать разные цвета. Обычно флаги поднимают над зданиями, где находятся органы власти, на центральных площадях городов, во время спортивных соревнований.
0: А дома его можно повесить?
3: Конечно. Это будет означать, что ты любишь свою страну и гордишься ею. Многие вешают или ставят небольшой флаг России в машине или на рабочем столе. Ты помнишь, кстати, цвета нашего флага?
0: Белый, синий и красный.
3: Правильно. И у каждого цвета свое значение. Белый — это чистота, мир и благородство. Синий — духовность и постоянство. А красный — сила и пролитая за родину кровь. На каком-нибудь торжественном мероприятии, когда поднимают флаг, обычно звучит еще и гимн России.
0: А я его знаю. У нас есть флаг. Давай поднимем и споем.
2: Папа знает.
4: Море лето.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс, что я проживу еще 40 лет?

0: Ну, я не знаю, ну, может быть, там в плохой компании бываете или там материтесь. Нет, что вы?
1: Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
2: В субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
3: «Я фермер». Для соседа.
2: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: 22 августа – День государственного флага Российской Федерации. А знаете ли вы?
1: Самый высокий флагшток на Кубани находится в Краснодаре на главной городской площади. Он 42 метра, как 15-этажный дом. На такую высоту в государственные праздники взмывает бело-сине-красное полотнище – флаг России, гордость нашей страны, один из ее символов. Флагу более 350 лет. В 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича Романова были построены первые русские мореходные суда. Для нашей страны дело новое, поэтому на работу пригласили голландских мастеров. Когда пришло время спускать корабли на воду и отправлять в поход, голландцы спросили царя, какие флаги поднимать. Он не смог найти ответ. И тогда мастера предложили свой вариант, наподобие флага их страны в тех же цветах – бело-сине-красное полотно, но только расположили полосы горизонтально. Выбор цветов объяснить просто. В 17 веке не имелось стойких красителей, кроме синего и красного. Ну а белый цвет – это цвет неокрашенной материи. Назначение флага было универсальное – визуально отличать владельца от других. Законом же отцом триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-сине-красный флаг. После переворота 1917 года на долгое время трехцветный стяг был забыт. Красное знамя стало символом страны. Завершение советской эпохи в 1991 году ознаменовало возвращение триколора. 22 августа 1991 года он был объявлен национальным флагом России. Как принято сегодня считать, белый цвет – это мир и чистота, синий – цвет веры, постоянства, а красный – энергия, сила, жизнь.
0: А знаете ли вы –

Здравствуйте! На радио «Казак ФМ» начинаются варенички по вашим письмам. В студии Виктория Никитюк. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Напомню, этот праздник установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году в честь восстановления исторического триколора 22 августа 1991 года. С праздником, дорогие наши радиослушатели! А программу открою письмом от Татьяны Ломбарской из Краснодара. Она с Днем флага России поздравляет всех россиян, коллектив радиостанции, всех ведущих, коллег, родных и друзей. Пусть во всем мире флаг нашей страны знают как символ могучей державы. И пусть в нашей стране всем живется благородно, мирно и счастливо. День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей страной и стремится сделать ее лучше. Это одна из дат, которая объединяет и выражает дух народа, символизирует его прошлое, настоящее и будущее. Желаю всем землякам крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вам и вашим семьям. И пусть флаг России всегда развивается над нашей сильной, мирной и счастливой страной. Будьте все счастливы и здоровы!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: У меня в руках письмо от Веры Витальевны Чубенко. Она поздравляет подружку Людмилу Кривопуск с днем рождения, с юбилеем. Конечно, очень грустно сознавать, что эти даты, хоть не хочешь, наступают. Но знай, подружка, нам в душе все так же 25. И так же мы и любим, и страдаем. И так же хочется любви, прекрасных слов, внимания, заботы и участия. И чтобы милый обнимал почаще. И ждать, что скажет он тебе, что для него нет никого роднее и прекраснее. И хоть не часто слышим мы теперь прекрасные слова, и не всегда бывает понимание, но рядом его верное плечо, поддерживающее наше мироздание. Дорогая моя Людмила, с праздником, с юбилеем!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Нам пишет Валентина из Геогинской. Я хочу услышать песню в исполнении Ирины Аллегровой «У окна». Иногда слушаю эту песню и думаю, что она как гимн нашей судьбоносной программы на Казак ФМ «Сваха». Я хочу поздравить вас как ведущую и поблагодарить за то, что делаете святое дело. Соединяете сердца. Процветание радиостанции «Казак ФМ». Здоровья, любви всем вам. Новых проектов и побед. Валентина, благодарим. С 33-летием в этом письме поздравляют любимого, доброго, славного вас, Олег Олегович Бирюк. И пишут: «Всем нам разреши тебя сегодня обнять. Везения, радости, тепла, уюта и любви пожелать. Пусть здоровье будет крепким, сердце вечно молодым. Пусть каждый день твой будет светлым. На радость нам, друзьям, соседям, всем близким и родным. Спасибо тебе за уважение, за чуткость, понимание и доброту. Целуем тебя. Пусть хранит Бог и тебя, и твою семью. Бабушка Фаина, дочь Аниса и все, кто тебя любят и ценят».

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: И станица Привольная Фаина Васильевна приветствует свой дорогой клуб «Молодая душа» и желает всем здоровья, долголетия, улыбок, всегда хорошего настроения. И оставайтесь на нашей с вами любимой волне радио «Казак-ФМ», где всегда тепло и душевно.

и энергии можно только позавидовать. И слава Богу! Желаем тебе уюта в доме и спокойствия на душе. Главное, крепкого богатырского здоровья, чтобы сил хватало не только на любимые грядки и пышно цветущие клумбы, но и на будущих правнуков, которых ты так сильно ждешь. Мы тебя очень любим и знай, что мы всегда рядом, чтобы отвечать такой же заботой и вниманием тебе. П.С. Продолжение следует. Все как надо в правильном письме. Мама очень любит вашу программу и уже много лет отправляет вам письма, поздравляя всех своих близких. Мы ждем этих передач, записываем поздравления на флешку, а потом на празднование, будь то дома или в ресторане, включаем запись для всех гостей. Это очень трепетное для нас всех событие. Записей у нас собралось уже много, а недавно я узнала, что и сами бумажные письма у вас хранятся. Как это здорово! Я поняла, что это письмо написали вы, невестка Татьяна. Она очень душевная и добрая. Вера Александровна, вместе с вашей семьей от души поздравляем вас и от любимой радиостанции «Казак-ФМ» с 75-летием. Света, блеска, любви и радости вашей душе. Пусть глаза всегда сияют от счастья. Живите долго. Пусть мирным будет небо над вашей головой.

0: Утечки на Казак ФМ.
1: Татьяна Финогенова поздравляет с Днем российского офицера всех мужчин России и Кубани. Надеть погоны офицера не каждому дано. Честь, храбрость – это главные характеристики офицеров. В этот день хочется выразить всем вам благодарность за вашу нелегкую ответственную службу, за высокий профессионализм и преданность профессии и родине. Лично поприветствую Рубцова Анатолия Сергеевича из Ялты, Тартачных Сергея Николаевича и Константина Сергеевича из Краснодара, Чернова Станислава Владимировича, он в горячей точке СВО, служит стране 4.

Четвертый год, защищая нас от врага. Честь офицера – это честь нашей страны, и только достойные и лучшие из мужчин заслуживают этого звания. Всем офицерам России сегодня хочется пожелать мира, спокойствия, терпения, не знать тревог и войн. Пусть ваши сердца всегда наполняются отвагой, справедливостью, достоинством и настоящим мужеством. Дорогие офицеры России и нашей необъятной Кубани! Гордимся вами, вашими подвигами и мужеством. Желаем вам, чтобы наша жизнь всегда была под замком, спокойной и безопасной. Пусть в вашей жизни будет побольше радостных и счастливых дней. Крепкого всем здоровья, счастья в семьях и мирного неба над головой.

0: Варенички на Казак-ФМ.
1: На радио Казак-ФМ продолжается программа «Варенички по вашим письмам». И прямо сейчас я напомню вам, по какому адресу вы отправляете ваши заявки, послания. 350-020, город Краснодар. Улица Северная, 279. На радио Казак-ФМ в «Варенички по вашим письмам». Не забывайте в письме указать, кто кого с чем поздравляет. Пожалуйста, поставьте ударение в фамилии, если имя редкое, и в названии вашего населенного пункта. Пожелайте, чего хотите пожелать. Напишите заявку на песню. И, пожалуйста, отправляйте ваши письма за месяц до даты поздравления. В этом письме с днем рождения поздравляют любимого сыночка, внука, племянника Максима Онищенко из станицы Павловская. Мама пишет: «Мой дорогой сыночек, сегодня у тебя особенный день. Тебе исполнился 21 год. Как быстро пролетело время. И вот ты уже такой взрослый, самостоятельный, но такой родной. Я горжусь тобой каждый день, твоим упорством, целеустремленностью и добротой. Ты всегда был и остаешься для меня самым любимым и дорогим человеком. Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и верных друзей. Мечты сбываются, жизнь радует приятными сюрпризами. Обнимаю тебя крепко-крепко и люблю больше жизни. Будь счастлив, мой родной». К маме присоединяется бабушка Света, дедушка Ваня, тетя Галя с семьей. Все родные. Максим, эта песня для вас.

0: Утречки на Казак ФМ.
1: Для Татьяны Сергеевны Феоктистовой из Анапы от подруги Веры Павловны Заединой в программе есть поздравление с днем рождения, с 32-летием. Дорогая моя Танюшка, ты всегда была и будешь самой лучшей моей подругой. Вместе мы уже более 17 лет. Танечка, мира, счастья, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия тебе всегда. И пусть будут долго-долго живы твои любимые родители, дядя Сережа и тетя Вера. Вам привет!

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Свой день рождения, 43-летие, отмечает сегодня, пишут в письме наш любимый муж, отец и зять, Роман Постол из Сочи. Дорогой именинник, от всего сердца поздравляем тебя. Этот день особенный, ведь он напоминает нам о том, как много ты значишь для нашей семьи. Ты всегда был опорой и поддержкой, и мы гордимся тем, какой ты человек. Добрый, сильный, надежный. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и приятными сюрпризами. Пусть все твои мечты сбываются, рядом будут близкие, любимые люди. С любовью и теплом к тебе сегодня жена Ирина, сын Артем, дочь Алина, Николай, семья Тюриных, Чебураевых из Павловской, Краснодара и Сочи.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: С днем рождения сегодня поздравляют в письме Надежду Сергеевну Чебураеву из Павловской. Дорогая, любимая жена, мамочка и бабушка, от всего сердца поздравляем тебя с твоим 66-летием. Ты наша опора, любовь и мудрость. Мы, твои дочери, любящий муж, хотим выразить тебе нашу безграничную благодарность за все то, что ты для нас сделала. Ты всегда была для нас примером силы, нежности, заботы и доброты. Благодаря тебе мы научились быть лучшими версиями самих себя. Твоя любовь согревает нас в любые моменты жизни. И мы чувствуем себя счастливыми, когда ты рядом. Крепкого тебе здоровья, радости, счастья. Пусть твои мечты сбываются, и жизнь дарит только приятные сюрпризы и моменты. Мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя и сделать твою жизнь ярче и легче. С любовью и самыми теплыми объятиями. Твои дочери Елена и Ирина с семьями, муж Вячеслав из Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Читы и станицы Павлова.

днем рождения, мамочка. Вновь рисую я бабочек и всем сердцем любя поздравляю тебя с днем рождения, мамочка.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Для Александра Александровича Манила из хутора Ленинодар звучит поздравление программы. С днем рождения поздравляем нашего любимого сыночка. Сегодня у тебя особенный день, и мы, твои родители, с огромной радостью и с гордостью поздравляем тебя с днем рождения. Ты уже взрослый и самостоятельный. Ты человек, который сумел построить свою жизнь, создать семью, достичь многих успехов. Мы благодарны судьбе за то, что она подарила нам такого замечательного сына. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от проделанной работы. Пусть в семье царят любовь, гармония и благополучие. Мы всегда будем рядом, поддержим, разделим с тобой все радостные моменты. С днем рождения! Наш любимый сын, твои родители, дядя Сережа с семьей, брат Роман и его семья из хутора Ленинодар и Среднего Челбаса. Друзья, вот такой получилась программа «Варенички по вашим письмам» сегодня, 22 августа, в обед. Мы услышимся в вечернем выпуске в 18 часов. С вами была ваша Виктория Никитюк. Люблю, целую. Крепко обнимаю. И до встречи на Казак ФМ.
0: Вечеринка.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: однако. Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
0: Шутки, прибаутки

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Кеменче или понтийская лира – национальный музыкальный инструмент греков. Он очень древний. Первая лира упоминается в мифологии. Считается, что ее создателем был бог музыки Орфей. На острове Крит в музее хранится лира, которая датируется 1500 годом до нашей эры. Инструмент имеет форму бутылки с длинной шеей и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева – тутового, сливы или граба. По своему устройству понтийская лира проста – всего три струны, однако с очень богатым звукорядом. До начала 20 века их делали из шелка. Получалось слабое звучание, но весьма мелодичное. У современной лиры струны металлические. Произведения на ней исполняют стоя или сидя. Часто музыканта окружают гости. Он играет и вместе с ними танцует под аккомпанемент большого барабана. В 2017 году искусство игры на лире и мастерство ее изготовления было включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Красота и величие родной земли, завоевание, страдания и народная гордость – все это – звучание кеменче. Она не просто музыкальный инструмент, это голос души понтийских греков.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это где я? Ну, на охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это, как его, этот... кто это? Медведь это. Да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чё он тогда стонет?
3: Так это... ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дорогие соседи!
1: На чужой сторонушке и летом холодно, гласит мудрая мордовская поговорка. Сегодня в Краснодарском крае этот народ представляют почти 5000 человек. А оказывается, те, кого мы привычно именуем мордвинами и мордовками, сами себя так никогда не называли. Это имя им дали другие народы. И по поводу того, принимать его или не принимать, до сих пор кипят драматические и судьбоносные споры. Но это не помешало мордве стать в ряд коренных народов нашей страны. И они уже 1000 лет живут вместе с другими национальностями России. Взаимопроникновение зашло так глубоко, что разобраться, где народы мордвы, а где русские и другие россияне, чрезвычайно трудно. Большинство из нас даже не догадывается, что очень, очень многие известные люди 1/6 земли – мордва. По мнению Льва Толстого и академика Дмитрия Лихачева, мордвином был знаменитый протопоп Авакум, живший в 17 веке. Из мордвы были легендарный комдив Василий Чапаев, певица Лидия Русланова, баритональный бас Иларион Яушев, народная артистка России, певица Надежда Кадышева, супермодель Наталья Водянова, олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Ольга Каниськина и Валерий Борчин, художник Никас Сафронов и звезда мирового хоккея Александр Овечкин, художественный руководитель МХТ имени Чехова и табакерки, большой русский актер Олег Табаков как-то признался, что его дед – мордвин. Этот список можно продолжать и дальше. По оценкам ученых, мордовские корни имеют несколько миллионов россиян. Так что в одной известной поговорке «Поскреби русского, найдешь татарина» давно пора делать и мордовский акцент. Тем более, что внешность у нас очень похожа. За много веков между русскими и мордвой произошла такая ассимиляция, что отличить представителей одного народа от другого практически невозможно. Если только не приглядеться и не отметить, что у мордвы во внешности проглядывается что-то монголоидное. Мордвинки – очень яркие и красивые девушки. С широкими скулами, темными глазами, в основном смуглые брюнетки с тонкими чертами лица. Кстати сказать, хозяйки они отличные. А выходить замуж у них принято исключительно по любви. Даже если за русского, родители против не будут. Главное, чтобы дом активно пополнялся детишками.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не было.
1: А это точно.

годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни,

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у случайных прохожих, что на кубанском диалекте означает слово «выбір». И вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно.
2: Выбір или «выбери меня». Что-то связано с словом «выбор».
3: Ну, я считаю, это какое-то там животное.
4: Выбір.

0: какое-то животное. Очень похоже на выдру, но другое немножко. Вид другой вид.
1: Это вилы, только с двумя. И с помощью его достают горшок из печи горячий.
2: Выбер – это когда хозяюшки грибы собирали в лесу, а потом сидели их и перебирали.
3: Выбер. Ну, это когда сосед пришел зерна немного попросить, а то у него закончилось, а сосед взял, да все выгреб. Получалось, выбер все зерно мое.
4: Возможно, казаки так называли выбор, выбер, выбор.
5: Действительно, слово «выбер» – это выбор. Как говорится в поговорке, рожь кормит сплошь, а пшеничка по выбору. Вот это так.
6: Море лето с Казак-ФМ.

104.9 FM в Ейске. Включай.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?
2: Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю.
1: Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех – это прям здорово.
2: Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь. Смотрю, вы ползете».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Отца кормлю, долг плачу, сына ращу, в долг даю, дочь ращу, в воду бросаю. Так говорят марийцы. В мире их 644 тысячи, а в Краснодарском крае всего 2700. Родина марийцев – республика Мариэл, что расположена по берегам реки Волга. По данным ЮНЕСКО, марийцы – последний языческий народ Европы. Они до сих пор чтят свои священные рощи и проводят старинные обряды почти так же, как делали их далекие предки. Считается, что история Марии зародилась на другой планете, куда прилетела уточка и снесла два яйца, из которых появились два брата – добрый и злой. Так и началась жизнь на Земле. Во всяком случае, именно в это верят марийцы. Они, кстати, до сих пор звезды и планеты называют по-своему. Большую медведицу – созвездием лося. Млечный путь – звездной дорогой, по которой ходит Бог. Плеяду – созвездием гнезда. Они считают себя детьми природы и молятся, обращаясь к дереву, которое связано с космосом. Богов у марийцев много. А главный – единый бог Тунг-Ош-Порокугу-Юмо, то есть великий добрый белый бог. Их церкви – это рощи Кусота, и в них не только запрещено ругаться, петь и шуметь, но и приходить сюда в будни, а не в праздничные дни. А праздников у марийцев много. Отмечают их весело, шумно, с гостями и угощениями. Одним из самых любимых праздничных блюд считаются каман-мелна – трехслойные блины. Без них не обходится ни одно застолье. Традиционно их пекут в печи или в духовке. Но если такой нет, то можно просто на сковороде. Чтобы научиться их готовить, нужно не только желание, но и умение. Для первого слоя замешивают пресное крутое тесто из ржаной муки, яиц и соли. Его раскатывают в тонкую лепешку 1,5-2 мм. Слегка запекают в печи или духовке на подмазанной маслом сковороде, так, чтобы едва схватился. Когда появится заметная корочка, наносят второй слой из замоченной в кефире овсяной муки и сметаны. Он должен быть густым, как жирная сметана. Тестом намазывают первый блин и снова запекают его в духовке. Для третьего слоя овсяную крупу вымачивают 8-10 часов в сметане или в топленом масле. Ее в виде кашицы наносят на второй слой, и уже теперь трехэтажные блины выпекают до румяного цвета. Готовый каман-мелна перекладывают на тарелку и смазывают сливочным маслом. Подают блины с пылу с жару, хоть целыми, хоть разрезанными на части. Причем как со сладкими соусами, так и с вареньями и джемом. И то, и другое будет одинаково вкусно и сытно. Кстати, есть еще варианты приготовления. Например, первый слой можно приготовить из пшеничной муки, а во втором вместо овсяной муки замесить манную крупу или овсяные хлопья.
0: Добрые соседи! Казак ФМ!

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Встанем, встанем, встанем, пока еще с вами мы живы.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.
0: А,

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что это за орел на монетке?

0: Это герб России «Дочь», символ нашего государства. Он нужен, чтобы, например, отличить монеты нашей страны от других. Еще он используется в государственных печатях, которые ставят на важных документах, чтобы подтвердить, что они настоящие.
1: А почему у орла две головы?
0: Это означает, что наша страна расположена и в Европе, и в Азии. Поэтому одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. А широкие крылья орла укрывают нашу большую страну. Он как бы парит над ней. А на груди у птицы всадник, который копьем убивает змея. Это Георгий Победоносец. Он покровитель Москвы, столицы нашей родины.
1: А где флаг?
0: Флага на монетках не бывает, потому что в металле невозможно показать разные цвета. Обычно флаги поднимают над зданиями, где находятся органы власти, на центральных площадях городов, во время спортивных соревнований.
1: А дома его можно повесить?
0: Конечно. Это будет означать, что ты любишь свою страну и гордишься ею. Многие вешают или ставят небольшой флаг России в машине или на рабочем столе. Ты помнишь, кстати, цвета нашего флага?
1: Белый, синий и красный.
0: Правильно. И у каждого цвета свое значение. Белый — это чистота, мир и благородство. Синий — духовность и постоянство. А красный — сила и пролитая за родину кровь. На каком-нибудь торжественном мероприятии, когда поднимают флаг, обычно звучит еще и гимн России.
1: А я его знаю. У нас есть флаг. Давай поднимем и споем.
2: Папа знает.
3: Море лето с казаками.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
6: Любовь.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся. Ха-ха-ха.

0: почему не зовешь?
1: Когда душа поет.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Здравствуйте! Сегодня День государственного флага России. Радиостанция «Казак-ФМ» поздравляет радиослушателей с этим праздником. Мира, счастья, крепкого здоровья, большого везения и всего самого доброго вам в вашей судьбе. Это программа «Варенички по вашим письмам». В студии я, Виктория Никитюк. Здравствуйте! Доброго вам вечера! Валентина Степановна из станицы Геогинская сердечно выражает свою искреннюю благодарность друзьям. В первую очередь любимому радио «Казак-ФМ» и «Вареничкам», где мы слышим любимые голоса друзей и наших уже родных ведущих. Слышим любимые песни, и сегодня поприветствую самых лучших друзей. Я хочу сказать спасибо и поблагодарить еще раз всех тех, кто меня лично поздравил с моим праздником. Огромное спасибо всем за внимание, за поздравления и низкий поклон за ваши добрые сердца и золотые души. Пусть сторится и вернется вам ваша любовь к ближнему. Пусть хранит вас Господь. А я вас обнимаю, помню и слава Богу, что вы есть. Очень теплая атмосфера царит среди наших радиослушателей. Они знакомятся благодаря радиостанции «Казак-ФМ». А мы, коллектив, всегда очень рады, что вы не одни, что вы находите единомышленников и друзей с нашей помощью.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: 21 августа в нашей стране отмечается День офицера России. Это неофициальный профессиональный праздник, который объединяет командный состав всех силовых структур страны – вооруженных сил, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и многих других. В нашей программе звучит письмо от Анатолия Сергеевича Рубцова. «Поздравляем с Днем российского офицера наших жен. Это и ваш праздник. Нелегко быть женой военного». Дарящим тепло и уют своему любимому. Дорогие жены наших героев, защитников, бравых офицеров, вы поддержка и вдохновение ваших мужчин. Оставайтесь всегда такими же мудрыми, красивыми женщинами, верными, понимающими супругами, очаровательными, милыми дамами, ради которых ваши мужья готовы совершать подвиги и защищать отчизну. Да, нелегкая у вас женская доля. Ждать любимых с ратных полей. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпения, счастья, уюта. Пусть любят вас, ценят ваши мужья. И вы их цените и любите. Ведь в жизни главная семья. Передаю привет всем женам офицеров нашей великой России, Кубани, а также Ирине Константиновне Тартачной лично, Татьяне Ивановне Ломбарской, Лилии Петровне Черновой, Екатерине Тартачной из Краснодара. С уважением. Анатолий, Ялта.

0: Мамочки на Казак-ФМ.
1: Из Липецка прилетело письмо для внука Андрея, для любимого внука. Поздравления с 18-летием от бабушки Ирины. Ну вот тебе уже 18. Теперь ты официально взрослый. Пора не просто улыбаться, а строить планы грандиозные. Права, карьера, приключения и куча дел на каждый день. Но помни главное мгновение. Ты лучший, это точно, верь. Пусть деньги липнут как магниты, а трудности бегут от глаз. Будь самым ярким и открытым. Такой у нас к тебе наказ. Все родные присоединяются. Андрей. Для вас прозвучит песня в исполнении Тимура Темирова «Не переживайте». И мы, радио Казак-ФМ, отправляя вам, именинник, наш привет в Липецк, пожелаем вам, всем вашим родным, бабушке Ирине, никогда не переживать. Улыбнитесь. С днем рождения!

0: Внучки на Казак-ФМ.
1: От детей Александра и Виталия, невестки Натальи, внуков Андрея и Насти, сватов Тамары и Вячеслава, звучит поздравление в вашу честь. Дорогие Елена Викторовна и Александр Владимирович Горловы, вас поздравляют с юбилеем вашей свадьбы, с 40-летием совместной жизни. Прежде всего дети пишут: «Дорогие наши мама и папа, поздравляем вас с рубиновой свадьбой, с 40-летием вашей любви и семейного пути. Вы наш главный пример настоящей семьи. Столько лет идти рука об руку, беречь друг друга и дарить тепло всем нам. Спасибо за вашу мудрость, заботу и за то, что у нас есть такая крепкая семья. Желаем вам здоровья, радости, еще множество счастливых дней. Пусть впереди будет только свет, уют и любовь. С юбилеем, наши самые родные». Елена Викторовна, Александр Владимирович, есть к чему стремиться. Ваша дорога напрямую ведет к золотой свадьбе. Мы, радиостанция «Казак-ФМ», сердечно желаем вам долгой-долгой, счастливой-пресчастливой жизни. Пусть будет мирным небо над нашими головами. Пусть страна будет крепкая, успешная. Пусть у всех все будет хорошо. А вам горько. И пусть побольше будет сладких лет.

0: Дюймочки на Казак ФМ.
1: Веру Станиславовну Белоконь из Ейска поздравляют с 55-летием коллеги Дарья и Оксана. Веруня, дорогая наша, сегодня мы будем желать тебе только огромной любви. Найди, встреть и будьте всегда рядом. Будьте вместе. Ты замечательная подруга. Ты надежная коллега. На тебя всегда можно положиться. Мы любим тебя. Будь счастлива. Крепкого здоровья, дальнейших успехов в карьере. И еще раз пожелаем бесконечной любви.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Нам написал Евгений Калита из Мурманска. Он поздравляет свою любимую жену Лидию с 30-летним юбилеем. Лидия – жительница города Сочи. Евгений в своем письме пояснил, что в Мурманске он в командировке и не на один год. Встречаемся с Лидочкой раз или два в год. То я к ней рвусь в Сочи, то она навещает меня в Мурманске. Так уж сложилось. Дело семейное. Лидуле своей хочу пожелать крепости духа. Ни в коем случае не расстраиваться, не унывать. Я люблю тебя, милая. Будь здорова, счастлива и нежно любима мной всегда.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Петр Иванович Писарь из Анапы принимает поздравления с 75-летием в программе «Варенички по вашим письмам» на радио Казак ФМ. Вас поздравляет дочь Ольга из станицы Каневской. Папочка любимый, ты знаешь, как мы любим тебя. Внуки просто не отпускают тебя никогда от нас. Папуля, живи долго, береги себя. Радуй нас тем, что ты есть на этой прекрасной земле. Крепкого-крепкого тебе здоровья, сил и бодрости, верных, надежных друзей рядом, и почаще к нам приезжай. С юбилеем!

0: Внучки на Казак ФМ.
1: По просьбе Павла Чернышова из Краснодара звучит следующая песня программы. Она называется «А над речкой туман». Павел, спасибо вам за любовь к радиостанции. Вы все подробно описали. Описали, какие любите программы, как слушаете наши новости, какие песни вам нравятся. Мы всегда рады письмам радиослушателей, особенно когда вы впервые рассказываете нам, как нашли волну Казак ФМ, что вам нравится, пишите какие-то ремарки к нашей работе. Мы всегда рады вам и вашим письмам. Для вас, Павел Чернышов, эта песня.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Олега Павловича Куренко из Тимашевска с днем рождения поздравляет жена Валентина. К ней присоединяются сыновья Артем и Андрей. Олег Павлович, в письме объясняются вам в любви. Пишут, что вы дорогой, надежный, самый-самый любимый человек. Что для семьи вы главный. К вам сыновья в первую очередь бегут за советом. К вам прислушиваются. Вы надежное плечо и крыло для своей супруги. Сегодня мы, радиостанция «Казак ФМ», вместе с вашими близкими людьми желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, любви, ну и, конечно же, исполнения всего того, что вы задумали. Пусть и сбываются все желания. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Мы услышимся завтра, в воскресенье, и в 12, и в 18 часов в «Вареничках» по вашим письмам. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. И пишите письма на Казак ФМ.

0: транзитный твой вокзал.
1: Казак FM. Ты слухай, я карабила. Казак FM.
2: Казак FM.
3: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба, казаки!
4: Ой!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Асуахай – традиционный якутский танец. Это своеобразная молитва солнцу. Его исполняли во время праздника Исыах, в день летнего солнцестояния. Люди брались за руки и шли по кругу, повторяя хвалу светилу. Так они радовались тому, что выжили после долгой зимы. Сегодня традиция сохраняется. Танцующие, а их может быть огромное количество, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу. Сначала движутся медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно призывая тепло прийти скорее. Асуахай стал символом сплочения и единения многонационального народа Якутии. В 2012 году в столице республики был установлен мировой рекорд. 15 293 человека станцевали на празднике «Самый большой хоровод». А в 2023 году в республике был учрежден День танца Асуахай. На нем собираются жители от мала до велика, радуются весне, солнцу, обновлению. В этот день ликует и поет

0: 22 августа – День государственного флага Российской Федерации. А знаете ли вы?
1: Самый высокий флагшток на Кубани находится в Краснодаре на главной городской площади. Он 42 метра, как 15-этажный дом. На такую высоту в государственные праздники взмывает бело-сине-красное полотнище – флаг России. Гордость нашей страны – один из ее символов. Флагу более 350 лет. В 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича Романова были построены первые русские мореходные суда. Для нашей страны дело новое, поэтому на работу пригласили голландских мастеров. Когда пришло время спускать корабли на воду и отправлять в поход, голландцы спросили царя, какие флаги поднимать. Он не смог найти ответ. И тогда мастера предложили свой вариант, наподобие флага их страны в тех же цветах – бело-сине-красное полотно, но только расположили полосы горизонтально. Выбор цветов объяснить просто. В 17 веке не имелось стойких красителей, кроме синего и красного. Ну а белый цвет – это цвет неокрашенной материи. Назначение флага было универсальное – визуально отличать владельца от других. Законным же отцом триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-сине-красный флаг. После переворота 1917 года на долгое время трехцветный стяг был забыт. Красное знамя стало символом страны. Завершение советской эпохи в 1991 году ознаменовало возвращение триколора. 22 августа 1991 года он был объявлен национальным флагом России. Как принято сегодня считать, белый цвет – это мир и чистота, синий – цвет веры, постоянства, а красный – энергия, сила, жизнь.
0: А знаете ли вы –

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: начать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как, когда...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Как енотики лес спасали. Жили-были в горах рядом с заповедником Утриш еноты. Папа, мама и трое сыновей. Звали их Прыгун, Полоскун и Хулиган. Обитало семейство в дремучих лесах, от людских глаз подальше. И у каждого енотика было свое любимое дупло. Только у Прыгуна не было. Ему все дупла сразу нравились. Вот он и скакал с дерева на дерево с утра до вечера. Неутомимый. Полоскун очень ценил чистоту. Наберет ягод и грибов, и ну их в речке мыть. Полощет, трет, снова полощет. Семья уже поужинала и спать улеглась, а он все моет и моет, и не лень ему. А Хулиган то и дело каверзы для туристов придумывал. Ну, для тех, которые без спроса на его любимой полянке палатки ставили. То носки теплые утащит и вместо галстука себе нацепит, то в контейнер с продуктами лягушку посадит. Захочет утром туристка молодая позавтракать, контейнер откроет, оттуда... Девушка давай охать да ахать, а Хулиган на суку еловом сидит, за сценкой этой наблюдает и со смеху едва не падает. Так ему весело. В основном туристы народят смирный. Сидят возле палаток, песни под гитару распевают, обнимаются, ничем не хуже енотов. Но, правда, небезобидные тоже встречаются. Забрели однажды в лес люди шумные, грубые, стали костер большой складывать, соорудили громаду из дров, запалили, а сами поели, попели, да и спать легли. Костер-то не потушили, искры по сторонам летят, уже и листочки на нижних ветвях деревьев обугливаются. А вредные туристы храпят только.
3: «Как бы пожара не было!»
2: Сокрушается папа-енот.
4: «Сгорим! Точно сгорим!»
2: Всплескивает тоненькими лапками мама-енотиха.
5: «Не бойтесь, родители! Сейчас мы все быстро исправим!»
2: Говорят им братцы-енотики. «И давай действовать!» Полоскун схватил пустой котелок, прибежал к ручью и начал воду зачерпывать. Прыгун ловко с ветки на ветке стал котелок тот к костру носить и пламя заливать. А Хулиган у дрыхнущего туриста из кармашка мобильник вытянул и службу 112 набрал. Ему про этот важный телефонный номер старый мудрый Филин Аксакал рассказывал. Вызов пошел. Из трубки голос женский, приятный. «Алло, служба спасения слушает!» А Хулиган-то говорить не умеет, пищать лишь да тявкать, как собачонка. И придумал он тогда план. Подбежал к туристке, телефон рядом с ее головой положил и за ногу тетеньку укусил. Не сильно, а чтоб разбудить только. Она как завизжит: «Помогите! Убивают!» Диспетчер крик услышала, переполошилась и немедленно на Утриш все спасательные службы направила. И пожарных, и полицию, и скорую помощь на всякий случай. Те быстро приехали, костер затушили, царапину туристки продезинфицировали, а самых шумных и возмущенных крикунов в отделение отправили. Профилактики ради, чтобы неповадно было так безответственно с природой обращаться. Долго семья енотов порядок наводила. Родители мусор в бак за полкилометра таскали, чтобы на земле не валялся. А сыновья им помогали.
3: «Вы, ребята, молодцы! не испугались!»
2: — гордился папа.
4: «Смельчаки!»
2: — улыбалась мама. Опрыгун, Полоскун и Хулиган носили мусор и думали, что ничего особенного-то и не совершили. Лес — их дом. Его беречь надо. Вот они и сберегли. Хотя за смельчаков им все-таки было приятно. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи.
6: Сладко.

0: Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак ФМ».

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: Дорогие друзья, вас приветствует Валерий Семин на волнах радио «Казак ФМ».
1: Расскажи мне, мама, про любовь свою.

0: муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты: странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Эх, люба, братцы, 88,9.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

0: горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.
1: Казак, казак.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.